0: Я не дам нікому дати бути.
1: Центр дигитальной стоматологии докторица Бранка Маркович Брчко.
2: Эра дигитализации. Скенер као врхунец технологии. Дигитально креиран осмех баш за ваше лице. А ипак индивидуальный приступ и приятельское окружение.
1: И все остальные погодности 21 века. Врхунски стручняци баш у Брчком на адресе Јована Дучича 1. Брчко.
2: www.drmarkovic.com.
1: Запратите нас и на Instagram. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.